люди продолжают говорить. Но я все равно им не верю. Нет, говорят они. Ты сочтешь это за должное. Даже книги были со штампами. Но я не верю. Разве это нельзя поверить? Я в запертой клетке. И ты ничего не видишь, кроме воды. И как ты можешь быть уверен, где ты? Мы обязаны ничего не знать и ничего не делать. Сиди тихо и не создавай проблем. Я удивлен, что они не придумали чего-то более серьезного.